Танцы под Шаде в три ночи. А почему бы, собственно, и нет? Главное только не делать громко, чтобы не мешать тем, кто сейчас спит. Это By India, Хчо и Мод на Европе Плюс. А следующие, под кого продолжим танцы, будут Медуза, Генри Камомил, трек Don't Wanna Go Home, певица Ёлка и классный и предельно добрый хит Проще. Но сперва Марк Дан и Джованни Ричи с дэнс-треком Let Me Die.

Мил на радиостанции номер один в России, в столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем тем, кто еще или уже не спит. Да, плавно вливаемся в рабочий понедельник. Надеюсь, что за выходные все смогли как следует отдохнуть и набраться сил. Ну а кто все-таки пребывает в легком упадке, то не беда. Смело остаемся с нами, а уж мы позаботимся, чтобы отличное настроение и музыка были весь день с нами. В ближайшие 15 минут здесь братья Каулиц, Токио Хотел, Калифорния Найтс, Юлия Зиверт с хитом «Я тебя люблю» и Алекс Орен, Fever Dream, буквально через 3 минуты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: О, да, целых 30 минут в нашем полном распоряжении. Как говорится, разговоры в сторону, а хиты на стол. За это время услышим Тедди Свимс и Мистер Know It All. Еще добавим сюда щепотку кей-поп музыки BTS Swim. Также будут и танцы Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, служим и получаем максимум удовольствия.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве.

А вот этого парня уже назвали классикой мировой соул-музыки, и его песни собираются послушать целыми стадионами, поскольку каждый концерт — это что-то невероятное. Мистер Know It All, Тедди Свинс на Европе Плюс. Далее предлагаю твоему вниманию Боба Синклера и Кайзу, танцевальную вещицу I Can't Wait. Еще услышим легендарный хит Broken Angel от Тараша и Хелены. А раньше всех Эвелон и Рокстон с мощнейшим саундом. Vertigo скоро-скоро на Европе Плюс.

светофор, чтобы он зажег зеленый свет, потому что ждать, ну, уже нет больше никаких сил. I can't wait. Боб Синклер и Кайзо на радиостанции номер один в России, в Москве. 4:34. Дружно стартуем понедельник, который с Европой Плюс пройдет максимально легко. Так что оставайся и встречай такие хиты, как Beautiful Places от Тиесто и Бриэн и Грейс. Также обещали быть Russian, Рао Алехандро и Wizkid. Трек Понга, который абсолютно всегда наполняет счастье. Мы послушаем электронику в стиле Dark от одной из самых загадочных певиц планеты. Брак 16, Pay to Exist, через пару минут на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще одну половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты и ничего лишнего. И состав следующий. Мод «Намек на нас». Зейн Малик и «Die for me». И а как же без него? Бруно Марс «I just might». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствориться.
1: Все-таки да, мод умеет брать простые, очень жизненные моменты и превращать их в строчки, которые попадают точно в сердце. Намек на нас, просто шикарная история, которая всегда вызывает внутри теплые эмоции. Такое мы очень даже любим здесь, на Европе Плюс. И на этом предлагаю не останавливаться, поскольку впереди нас уже поджидает Хужели Солта, с летней солнечной работой Джимейкон, Ваня Дмитриенко, поп-рок тема Ртути, диджей Сирил, хит Stumbling In уже буквально через пару коротких на Европе Плюс.

0: новую жизнь. Если кто не заметил, то в основе здесь лежит культовый сэмпл Sister Nancy, который знают все любители дэнс-холла, и Хужели Солта не стали его прятать, наоборот, вывели на первый план и сделали очень филигранно. Отличная работа. Далее с нами Биби Рекса и легендарный Faithless, тоже которые тут подарили сэмпл для трека New Religion. Послушаем чуть ранее Несса Барретт с мощной роковой темой Dying on the Inside и Кунгс и Теофилус Лондон Galaxy. Дождись обязательно.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, давайте посмотрим, что могу предложить на эти 30 минут. И меню следующее. Tame Impala, Дженни, новинка Дракула. А также появится Майя Мишель и история на малиновой луне. И послушаем парня из Норвегии, который занимает одно из топ-мест в мировом диджеинге, Алан Уокер и Broken Strings. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут будет здесь.

Вот эта песня, которая продлевает выходные, дарит еще одну порцию беззаботности, свободы, помогая нам пережить резкий переход от отдыха к рутине. Dracula, Tame Impala, Jenny, только что на Европе Плюс. Это я, Тимур Бодров, 6.20 столицы. Всем доброе утро, привет. Не менее хитово продолжим. Впереди здесь Алекс Уоррен, его Fever Dream.

0: правильный темп, ритм, чтобы просыпаться. Такой прыгучий, теплый гитарный перебор и расслабленный инди-рок-бит. Все это Baby Doll от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Далее немного ускоримся, поставлю один из потрясающих летних дэнс-хитов. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

будет поп-рок Кристиана Леонтью. Но если хочется больше рэпа или песен на русском языке, то добро пожаловать на europlus.ru. Там у нас 9 стримингов под любое настроение, на все случаи жизни. Слушать можно бесплатно, без ограничений. europaplus.ru.

0: Подавлю вот понедельник у парня Кристиана Леонтьева. Меланхоличная драма Story of My Life прямо сейчас на Европе Плюс. Но мы, ребят, давайте сломим этот паттерн грустный. Изменим сценарий понедельника. Далее никаких плач гитар, минорных аккордов, хиты и суперхиты. Скоро суперпесня от Beer Wolf Phoenix, зажигалка The Weeknd и романтика от Дэйва и Темс. Буду с вами и я, Тимур Бодров. Let's go!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00.
2: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Здравствуйте. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Беларуси. Ирану удалось достичь прогресса на переговорах с США и названы регионы России с самыми высокими доходами населения. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России. 22 июня в 41 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Десятки миллионов советских граждан отдали свои жизни ради спасения страны и мира от фашизма. Сегодня на радио и телевидении отменены все развлекательные передачи, а ровно в полдень эфир прервется для того, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной. По всей стране пройдет минута молчания. К другим событиям. Ирану удалось достичь определенного прогресса на переговорах с делегацией США в Швейцарии. Об этом сообщает Пресс ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. По его словам, переговоры продолжались 18 часов. Тегерану удалось добиться выдачи лицензии на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США. Технические команды США и Ирана договорились продолжить консультации сегодня. Россияне самостоятельно замедлили инфляцию, которая и так находится на достаточно низком уровне. Известия пишут о том, что массовые поездки наших граждан в Китай и Юго-Восточную Азию привели к удешевлению таких визитов сразу на 19%. Снижение цен продолжается. В начале года популярным заграничным маршрутом были Объединенные Арабские Эмираты, но перебои с авиасообщением из-за конфликта на Ближнем Востоке заставили туристов передумать. Число поездок в Объединенные Арабские Эмираты упало на 20% по сравнению с предыдущим годом, так что это направление исключили из расчета инфляции и заменили его на Китай. Названные регионы России с самыми высокими доходами населения. РИА Новости сообщает о том, что это Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На третьем месте по результатам свежего рейтинга – Чукотка. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Москва. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных, среднедушевых месячных доходов населения каждого региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Замыкает список в этом году Тува и Ингушетия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 73 рубля и 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты.

0: нашем понедельнику, кто тут главный? Beowulf только что, и, по-моему, идеальный саундтрек, чтобы включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий». Да, мы здесь на Европлюс ставим вам не только хиты, также дарим уверенность и готовность сегодня в понедельник заявить о себе. Собственно, для этого хиты от Туви Лу и Али Фарбена. Далее.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс. Больше, чем радио.
4: Просто зайди на сайт europaplus.ru
5: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений.
6: И полностью бесплатно.
5: Голосуй за любимые треки.
4: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
5: В любое время.
4: В любом месте.
5: europaplus.ru
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Расскажу, что день грядущий, наступивший нам, приготовил. 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и

Так вот, мой лук топ, а в твоем сердце холод и сугроб. Такие вот переживания у Артика Асти. Но мы, в отличие от героини, модный поп не поставим на стоп. Прямо по курсу главный русскоязычный хит сезона «Шаде» от «Бай Индии» компании. До этого летняя регги-хаус-тема «Jamaican Bam Bam». Реклама.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
7: Еврохит ТОП-40.
8: Алекс Мануйлов.
9: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
7: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
8: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, и музыка Sade — это не только идеальный саундтрек для ночных танцев, также хиты этой группы, по-моему, превосходный мостик между бурными выходными и мягким таким началом рабочей недели. Проверьте, послушайте Your Love is King, Smooth Operator, настоящие шедевры. Ну и мы давайте пока сильно разгоняться не будем, еще набегаемся. На очереди Демиано Давид, его Next Summer.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
19: Без комиссии.
20: Что-что?
19: Эквайринг без комиссий.
20: Что?
19: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
20: Что?
19: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
21: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
23: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
22: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Доказательство того, что в жизни нашей всегда есть место сказке и волшебству. Вот этот ключик волшебный, это твое умение радоваться мелочам и мечтать. Вот, ну и давайте по летнему мажорно продолжим. Час новый на очереди, а впереди Piano House новинка Calvin Harris'а Satisfy.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столичное, отличное, 8.00.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Здравствуйте. Важную памятную дату отмечают сегодня в России и Беларуси. Новые методы лечения стали доступны по ОМС и названы самые высокооплачиваемые летние вакансии для молодежи. Далее подробности. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня в России и Беларуси отмечается День памяти и скорби. Радиостанции и телеканалы убрали из эфира развлекательные передачи. Ровно в полдень по всей стране пройдет минута молчания в памяти о десятках миллионов жертв фашистов. Также сегодня люди приносят цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия проходят и в других странах мира, которые также сражались с гитлеровской Германией в годы Второй мировой. К другим событиям, россиянам стали доступны новые методы лечения. Теперь в базовую программу обязательного медицинского страхования входит 14 новых методов, также еще один, который ранее относился к высокотехнологичной помощи. Председатель фонда ОМС отметил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Предупреждение выпустили наши дипломаты для туристов на Шри-Ланке. Посольство России в Коломбо призывает россиян воздержаться от сбора местных растений, а также от отлова местной фауны. Такие действия могут нанести вред окружающей среде, но, что самое важное, все это является серьезным уголовным преступлением. Разбирательства по таким делам на Шри-Ланке могут занимать несколько лет и, как правило, заканчиваются крупными штрафами и длительным тюремным заключением. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи этим летом. РИА Новости сообщает о том, что топ 26 года возглавляет вакансия курьера на велосипеде. За такую работу можно получать от 129 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансия сотрудника копировального центра. За эту работу предлагают 115 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых специалист по установке сервисов с окладом в 110 тысяч рублей. 31 декабря нужно сделать выходным на постоянной основе. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Это необходимо для того, чтобы отказаться от ежегодных переносов рабочих дней, которые происходят для удобства граждан. В рамках этой инициативы Нилов также предложил компенсировать дополнительный выходной день за счет переноса другого праздника 8 января. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты.

0: До свидания или Auf Wiedersehen. Так вот мы скажем группе Tokyo Hotel. И далее уже по-русски приветствуем наших ребят. Скоро здесь Айс Гергерт и Зиверт. Будет хип-хоп тема банк. Ну и да, если хочется еще больше хип-хопа или хитов на русском языке, то, ребята, заходите europaplus.ru. Там на нашем сайте 9 стримингов, 9 онлайн-каналов, и вы сами можете выбирать идеальный саундтрек под любое ваше настроение. Слушайте наши потоки на сайте europaplus.ru.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшая уходовая процедура от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.

0: Доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

везде. Руки Франсуа Карте. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Гороскоп.
1: 8:28 в Москве, 22 июня на календаре, и овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо

0: Galaxy. Вот такое вот космическое диско на Европе Плюс. Трек, который отсылает к ретро-футуризму 70-х, 80-х, но упакован в такой глянцевый, мощный хаос-звук. Роскошная работа. Кунгс, Теофилус, Лондон только что. Ну и продолжим, ребята, в ритмах кей-попа. Скоро здесь BTS, их Swim.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток». Знаю, что выбираю.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
6: Для вас выгодное предложение.
5: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
7: Привет, я Антон Камолов.
8: Я Лена Обитаева.
7: Мы тебя слушаем.
9: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
10: По будням с 8 до 10 вечера.
7: Обсуждаем самые удивительные истории.
8: Говорим на самые актуальные темы.
10: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
11: Больше хитов, больше музыки.

0: о безумном влечении, о желании повторить ту самую встречу, ту самую ночь. Понго от Russian, Rauw Alejandro и Wizkid. Ну а мы повторим, ребята, да. Что нам мешает прямо сейчас, в понедельник даже, написать любимке, договориться о следующем свидании? Ничего не мешает. Ну и в качестве приятных свиданий на Европлюс далее встречи с Plan B и группой Акчент.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все, как мы любим. Самые разные жанры замиксованы в песне. Plan B. Здесь стильный ретро-соул, хип-хоп. She Said в финале час. Ну и далее мы тут планируем хип-хоп миксовать с кантри. Час новый откроем вместе с Post Malone истории Cold.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В российской столице 9:00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. Памятные мероприятия проходят сегодня в России и Беларуси. Госуслуги обзавелись еще одной удобной функцией. Врачи опровергли популярное заблуждение, которое связано с кофе. Далее подробности. Президент России Владимир Путин возложит сегодня венок к могиле неизвестного солдата. Глава государства примет участие в торжественной церемонии в Александровском саду у Кремлевской стены. Напомню, сегодня в России и Беларуси отмечается День памяти и скорби. 85 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Сегодня радиостанции и телеканалы отменили все развлекательные передачи, а в полдень по всей стране будет объявлена минута молчания в память о десятках миллионов людей, погибших в борьбе с фашистами. К другим событиям, госуслуги стали еще удобнее. Теперь на портале можно подать заявление на поступление в колледж и техникум. По информации Минцифры, с этого года к сервису подключено уже больше 4000 учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями в аэропортах и на воздушном транспорте. Приказ Минтранса устанавливает обязательные требования по сопровождению таких пассажиров на всех этапах поездки. Одним из главных нововведений станет бесплатное резервирование мест в салоне самолета еще при покупке билета. Если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания должна будет разместить его рядом без дополнительной оплаты. Перечень обязательных услуг входит встреча у входа в терминал, помощь при прохождении предполетных процедур, содействие при перемещении багажа и сопровождение до самолета. Врачи опровергли популярное заблуждение, которое связано с кофе. Диетологи заявили о том, что бодрящий напиток очень редко вызывает обезвоживание организма. Чтобы это произошло, по словам медиков, человек сутки напролет должен пить только кофе, при этом активно заниматься спортом и находиться в жару на улице. Медики говорят, что вода, которая содержится в кофе при обычных условиях, с лихвой компенсирует жидкость, которую организм теряет по естественным причинам. При этом врачи напомнили, что людям, которые чувствительны к кофеину, следует после употребления кофе выпивать стакан воды. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73,44 рубля. Евро сдулся 84,17 рубля. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9:03. Всем хорошего дня.

0: этим утром разреши себе смеяться над собой, а еще разреши этим утром быть себе не идеальным и какое-нибудь маленькое удовольствие. Не знаю, как вы, я вот очень хочу какой-нибудь самый большой круассан с шоколадом этим утром. И, конечно, всегда хочется хитов. Вот с этим Европлюс вам всегда поможет. Скоро нежная история Broken Strings от Алана Уокера. Дождитесь.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений.
3: И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
2: В любое время.
1: В любом месте.
2: europaplus.ru
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Зейн, Тейлор Свифт, киноистория «I don't wanna live forever». Да. Ну, если вы хотели взбодриться, если хватит баллад, то далее у нас тут French House, «I can't wait», Боба Синклара. Но сейчас, правда, расскажу о планах звезд на сегодня.
1: Гороскоп.
0: 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках. Минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Тельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И рыбы, вы снова на коне. Постарайтесь удержать эту позицию.

невероятно крутая. Chapel Roan и Good Luck Babe на Европе Плюс. Кайф. Хиты и суперхиты в эфире нашей медали. Скоро недавний лидер Еврохит ТОП-40, это песня Fever Dream Алекса Уоррена, будет также большой хит сезона. Не пропустите Tame Impala и Дженни с песней Dracula.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
2: Да.
1: А теперь мы ездим вместе.
2: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
1: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо «Знаток».
2: Отличный выбор.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европаплюс.ру.
6: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Николай Черри об ускользающем моменте в истории Save Tonight. Особенно актуальная песня это сегодня, в день после летнего солнцестояния. Короче, Save Tonight — наш с вами манифест борьбы за каждый летний день, за каждое летнее мгновение. В общем, ребята, девчата, не откладываем жизнь на потом. Радуемся жизни здесь и сейчас под хиты от Европа Плюс. В Москве 9:50, ну и скоро у нас тут романтичный философ мод и его намек на нас.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Давайте, ребята, без намеков скажем вам напрямую. На Европлюс самая лучшая музыка, самые классные хиты. И я уверен, вы в этом в очередной раз убедитесь, если не будете покидать зону слышимости радиостанции номер один в России. Будьте с нами и всем классного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один.

0: На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
1: Здравствуйте. Еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Заграничный паспорт гражданина России может измениться до неузнаваемости. И россиянки назвали самые привлекательные профессии мужчин. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Белоруссии. В этот день, 85 лет назад, гитлеровская Германия без предупреждения напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Сегодня все радиостанции и телеканалы отменили развлекательные передачи. В полдень по Москве в России пройдет минута молчания в память о десятках миллионов жертв фашистов. Торжественные памятные мероприятия проходят сегодня с раннего утра во всех уголках нашей Родины. К другим событиям, еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Бразилия хотела бы отказаться от доллара и евро в торговле между нашими государствами. Посол страны БРИКС Серджио Родригес дос Сантос при этом отметил, что решение вопроса осложняет дисбаланс в торговле между Россией и Бразилией. Выравнивание этого показателя позволит нашим странам уйти от валют третьих государств и не зависеть от доллара. Напомню, в начале июня США заявили о планах обложить 25% тарифом товары из Бразилии. Заграничный паспорт гражданина России может измениться. Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал о разработке новых революционных методов защиты документа. По его словам, при выдаче биометрического паспорта на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые уже есть внутри пленки. Трачук отметил, что проект смогут довести до промышленного образца уже в этом году. В итоге может появиться материал для выпуска новых ID-карт. Кем нужно работать, чтобы нравиться девушкам? Ответ на этот вопрос нашли эксперты сайта знакомств. Если верить свежей статистике, то россиянки считают самой привлекательной профессию врача. Именно с мужчинами-врачами они хотели бы завести серьезные отношения. Такой вариант ответа дали 40% респонденток. Еще 38% представительниц прекрасного пола хотели бы связать жизнь с предпринимателем или бизнесменом. 28% мечтают об инженерах и строителях. Еще 19% проголосовали за стоматологов, а 18% отдали предпочтение юристам. Интересно, что 8 из 10 девушек отметили, что профессия мужчины влияет на их первоначальный интерес к нему. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня.

0: сможет сказать, будучи на своей работе. Это как знак того, что эта работа вам нравится. Вы получаете удовольствие и даже в понедельник такие: «Oh, I don't wanna go home tonight». Да, если вдруг это не так, ребята, если работа не ощущается как очередной паре, даю вам время подумать, поразмышлять и, возможно, предпринять какие-то действия. Как сказал один философ по имени Мод, перемены — это красиво. Так что меняемся к лучшему или меняем обстоятельства вокруг себя к лучшему и, конечно, вдохновляемся на новое в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. С нами впереди Wetty Go, Avalon Roxton, еще музыкальные заметки из Башкортостана, Эйола, Хомай, и устроим романтик с группой Майя Мишель прямо на малиновой луне.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Они будят Россию.
9: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
10: Смешать! Встряхнуть!
9: И включить! Бригада У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
11: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: записаться в экспедицию. Ветер настолько поменял направление, что мы оказались сегодня на Малиновой Луне в компании саксофона, Тани Ткачук и группы «Моя Мишель». Хотел бы я оказаться в другом месте? Да, конечно, нет. С группой «Моя Мишель» хоть на Луну, даже если там и холодно местами, или местами очень горячо. Знаю точно, этим летом горячо будет и здесь, на Европе+. Поймаем много хитов уже скоро. Через пару здесь дуэт «Танк Карусел». Будет также гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто, Приэна Грейс, «Beautiful Places» и осколки шведской хаус-мафии Axwell Ingross, «More Than You Know». Скоро.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
5: Плейлисты Европа Плюс.
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Годные мемы.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
7: Привет, мы бригада У.
8: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подключим.
9: Это Антон Камолов.
10: И Лена Обитаева.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Их в этой жизни то только, конечно, птицы Феникс с той самой удивительной суперспособностью расправить крылья после поражения. Надеюсь, сегодня в понедельник крылья ваши исправны, полет нормальный, да, вот так и будем лететь, держать курс на выходные снова и снова. А они будут, надо только подождать. Кстати, важно и правильно проснуться в день будней. Вот вам секрет номер один, как это сделать. Сделать это в компании утреннего шоу «Бригады У». Вэл и Вики знают, как встать с той ноги, и вас тоже научат с 7 до 10 утра в любую минуту. Включайтесь, там игры, подарки, музыка и то самое настроение. Welcome в «Бригаду У» уже завтра. А из музыки впереди Зиверт, Холси и The Second Voice. Let me be скоро.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Топ 40.

0: прислушаться к своему внутреннему голосу. Я сегодня с утра, представьте себе, распознал, расшифровал все сигналы и услышал слово «отпуск». Так что этим летом хотя бы на несколько дней точно желаю всем вспомнить это слово заветное и включить режим выходного дня. Отдыхать надо, привыкайте к этой мысли. Так сказать, хуй, если не ты, должен отдохнуть этим летом. Через пару минут, примерно об этом же будет мистер Чимин с этим же вопросом «ху», тоже будет с нами. А еще до финала этого часа Green Day.
1: Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: музыкального часа на радиостанции номер один в России. Имя Green Day в мире музыки — это как Green Flag. Видишь имя группы Green Day, нажимай play и не сомневайся, в результате там точно будет что-то стоящее, что-то хорошее. Это как с Европы Плюс. Так что дальше в час новый Welcome. Там впереди много классной музыки. Будет Web Hurts, Redemption, будет Adele, Someone Like You, а еще Robbie Williams и Angels.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже полдень.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Да, это было красиво. И это уже классика. Angels от Робби Уильямса на Европе Плюс. Робби клевый парень, продолжает музыкальные эксперименты. Мы еще не отошли от его альтер-эго проекта Люфтхаус. Как Робби заявил, что впереди будет его новая музыкальная эра, поскольку артист меняет часть своей команды. Так что стоит ждать что-то новенькое. Робби, вперед! Дерзай! Мы с вами тоже в этот понедельник продолжим хитово. Впереди на Европе Плюс Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще Сабрина Карпентер, Эспрессо.

0: давайте успевать наслаждаться длинными летними днями, классно проводить время и, конечно, ловить здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Впереди очень летняя тема от Тэмми Пал и Дженни Дракула. Еще будет и Букс Грейсленд, и Френч Монтана, Макс Би, Ever Since You Failed Me. Меня зовут Макс Филин. Всем классного, легкого понедельника вместе с Европой Плюс.
1: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
6: Так рыбные консервы всегда под рукой.
5: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
6: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

все эти переживания в итоге конвертировали в музыку. У артистов всегда так, все в творчество, все в дело. Так что берите примеры, если какая-то мысль вас давно не отпускает, попробуйте написать что-нибудь об этом,

0: Ночи напролет.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
14: Бабки! Живо!
15: Я не из тех, кого грабят.
13: В дерзком комедийном триллере
16: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
13: «Ночной бизнес».
17: Категория 18+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 13 часов. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Встречайте.
2: Здравствуйте, Россия вспоминает подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Великобритания снова осталась без премьер-министра, и опасная погода пришла в Москву и область. Далее подробности. День памяти и скорби отмечает сегодня Россия. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Десятки миллионов советских граждан отдали свои жизни ради спасения страны и мира от фашизма. Сегодня на радио и телевидении отменены все развлекательные передачи. Президент России Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата, а также к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. Глава государства принял участие в торжественной церемонии в Александровском саду. Меньше часа назад по всей стране прошла всероссийская минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. К другим событиям. Премьер-министр Великобритании объявил об отставке. Кир Стармер на Даунинг-стрит сделал заявление о том, что досрочно покидает свой пост. Стармер добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III сегодня утром. Ранее Стармер говорил о намерении остаться на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Великобритании, его заместителя и двух помощников. Британский премьер подчеркивал, что хочет закончить работу, для которой его избрали. Напомню, с 2019 года в Британии сменилось уже 4 премьер-министра, а премьерство Ли Страс продлилось всего 50 дней и стало самым коротким в истории. Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в Москве. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля. В это время 11-классники смогут сдать тесты, которые они пропустили в основной период по уважительным причинам. На экзамены приглашаются в том числе те, кто получил неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. А еще в резервные дни ЕГЭ могут сдать выпускники прошлых лет. Опасная погода накрыла Москву. МЧС предупреждает о том, что в самое ближайшее время ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Также в столице и области пройдут ливни с грозами, возможно, выпадение града. Автомобилистов призвали быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не совершать резких перестроений. Также стоит строго соблюдать скоростной режим. Пешеходам напомнили о том, что во время грозы категорически запрещается укрываться от непогоды под деревьями. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13.03. Всем хорошего дня.

0: Cheat Codes и Train на Европе Плюс. Тема Bloom. Да, всем желаю этим летом превратиться в самый красивый цветок. Блумиться, так сказать. Блум расцветать. Проживать каждый день лета с улыбкой на лице. И, конечно, с лучшими хитами здесь на Европе Плюс. Всем любителям айдолов приготовиться. Будем делать своим. Нам встречается группа BTS. Будет еще одна классная песня о любви. Это Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love. А еще электронная танцевальная тема Two Colors, Криса де Саранди, Сафри Дуа, Head Above Water.
1: Реклама. Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Клин станционная 10. Сроки

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966 138 138 4. 966 138 138 4.
4: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться, тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
3: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
2: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
4: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
2: Подробности на europaplus.ru.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков, огурчики хрустя. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
2: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.
6: Больше хитов. Больше музыки.
5: Европаплюс.ру.
7: Ты ma béquille, mon carglass qui répare. Ты mon attel, mon calmant, mon épar. Ты mon futur qui tuera mes axes.

конечно, до выходных далеко, мы раскачиваем рабочую неделю, как можем. Всем энтузиазма. И не потерять себя в рабочей рутине, что тоже важно. И больше хитов, больше музыки. До финала часа здесь певица Рэй, Натали Данте, Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait.

0: Синклар и Кайза на Европе Плюс. Да, желаю, чтобы у каждого из вас этим летом было то самое событие, вспоминая которое вы такие: I can wait, да, я уже просто не могу ждать, хочу, чтобы оно произошло. Ну и, конечно, чтобы это все свершилось под лучшие хиты здесь, на радиостанции номер один в России в часе новом. Поймайте еще больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 14.00.

0: Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. 14:20 в Москве. Всем привет, всем хорошего понедельника. Продвигаемся далее легко под лучшую музыку. Впереди у нас Kung City FLS London, Galaxy. И дождемся Bibi Rexha, Faceless, New Religion. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
5: Дорогой, ужин готов.
6: Как и наш новый дом.
5: С просторной кухней.
6: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
5: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
6: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
7: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
9: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
10: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, 2-й этаж.
9: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
10: Магазин мебели «Д1».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс.

Биберек, Сейф Эшлис на Европе Плюс, New Religion. Ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Впереди у нас Post Malone, слышим его суперхит Cold. И дождемся, покреемся, так скажем, вместе с Russian и Rob Alejandro. И очень летняя вещица от них Pongo совсем скоро.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение Европа Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.

0: 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Marshmello, Phoenix. Услышим Алана Уокера, Broken Strings. Brax XTN тоже с нами и Paid to Exist. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
16: Бабки, живо!
17: Я не из тех, кого грабят.
15: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
19: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 15:00 в Москве.

0: и Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, просто тьма хитов у нас в плейлисте, как всегда. Так что продвигаемся далее. Очень музыкально, не скучно. Впереди Кайра, услышим Sour. И дождемся супер-хит от Джастина Тимберлейка. Can't Stop This Feeling на Европе Плюс.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток» – знаю, что выбираю.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: На этой неделе в пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18 Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки. Европа. Плюс.

Уже Солта на Европе Плюс, Jamaica, ну, ямайской погодкой. Я надеюсь, что успеем понасладиться этим летом. Горячие деньки еще будут, так что прогреемся. Пока же прогреваем обстановку вместе с Алексом Вороном. Услышим Fever Dream, один из лучших треков нашего чарта, кстати. И дождемся Альфы Ману Чао. Ами Ми Пиачи. Скоро-скоро.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
3: Привет, это Нюша.
4: Это Ираклий.
3: Я Юля Савичева.
5: Группа «Градус».
6: Это Сергей Лазарев.
7: Привет, мы «Серебро».
8: Мы группа «Франки».
9: Это Европа Плюс свежее.
2: 100% русское. 100% свежее.
10: Музыка, которую ты понимаешь.
11: Забери меня, забери.
12: Слушай новое, слушай свежее.
10: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
2: Свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Чем больше классных хитов, тем лучше. Так что заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Впереди у нас Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: Ali Farben, René Miller, Body Talk. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимми Пал и Дженни на Европе Блюз, Дракула, 16 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, потихоньку продвигаемся далее, расправляемся с этим рабочим понедельником под лучшую музыку. Движемся легко далее вместе с Avalon Rockstone, слышим Vertigo и дождемся легендарной вещицы от Cranberries, Зомби на Европе Плюс.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
3: Да.
2: А теперь мы ездим вместе.
3: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
2: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
3: Отличный выбор.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется...

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: В Индиях Чой, мод на Европе Плюс, Шаде. Если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. Все начинается по новой там, так что welcome, голосуйте за любимые треки. Пока же у нас здесь Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. И дождемся Сони Фандера, Think About Us, через пару минут.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
3: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
3: Топ 40. Light.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, как можно больше красивых мест, конечно, желаю всем посетить этим летом. Все-таки отпускной сезон, как-никак. Так что путешествия неизбежны под красивую музыку, разумеется. Продвигаемся к финалу часа. To Me Man услышим от Ми Мартины и Ашеры Чунгук, тоже здесь, Standing Next to You, через пару минут.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: часа на Европе Плюс. Ну, за туманами у нас еще больше классной музыки. В новом часе будем продолжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Плюс. 17:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
2: Саша, здравствуй, всех приветствую. Федеральная антимонопольная служба начала взаимодействие с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории, а Озон и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива. Попытки создать такие карточки блокируются на этапе модерации. Ведомство также проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов. Также ФАС поручил усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Анталии в Москву из-за задержки рейса авиакомпании Southwind. Самолет должен был вылететь еще в субботу, но рейс перенесли. Пассажиров разместили в гостинице, однако на следующий день вылет снова задержали. В итоге борт вылетел из Турции сегодня в 5 утра и приземлился в Шереметьево. Ранее в июне похожая ситуация произошла с рейсом Pegasus Airlines, который дважды возвращался в аэропорт отправления. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что летом у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отпуска без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный режим работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Star News и Саша Гордеев.
1: Star News. На Европе Плюс.
3: Это топ-новости Star News. Сэм Фендер и Оливия Дин готовы войти в историю. Их совместный трек «Rein Me In» имеет шанс вернуться на вершину британского чарта, чтобы провести там 14-ю неделю и сравняться с рекордами Эда Ширна и группы Queen. Камбэк обеспечил фанатский бум. К годовщине трека артисты выпустили лимитированный розовый винил, что взвинтило продажи. Кэти Перри откровенно призналась, что пережила худший год в своей жизни. Поп-дива рассказала о тяжелой депрессии после разрыва с Орландо Блумом. Справиться с болью Кэти помог полет в космос в составе женской миссии и новые отношения. Имеется в виду, конечно, роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо. Она также призвала всех не сдаваться, ведь жизнь всегда может сделать поворот в лучшую сторону. Тейлор Свифт создала свой новый хит «I Knew It, I Knew You» для мультфильма «История игрушек 5» всего за один день. Певица призналась, что вдохновилась просмотром анимационной ленты так, что поймала авторский зуд. Она тут же заперлась в студии с продюсером Джеком Антоновым, и уже к вечеру трек был готов. Песня посвящена ковбойше Джесси, а на премьере Тейлор даже спела ее дуэтом с Рэнди Ньюманом. Рок-легенды Rolling Stones анонсировали новый сингл «Jealous Lover», который выйдет 26 июня. В отличие от прошлого поп-рок-релиза, этот трек погрузит слушателей в глубокий R&B грув с фирменным фальцетом Мика Джаггера. Песня станет вторым синглом с их грядущего студийного альбома «Foreign Tones», релиз которого запланирован на 10 июля. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights, Say Goodbye, да, этому рабочему понедельнику. Я надеюсь, скоро у всех это случится. Так что продвигаемся в сторону вечера, 17 часов 21 минута в Москве. Продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Cyril, услышим Stumbling In. И дождемся Teddy Swims, Mr. Know It All, совсем скоро.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
9: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Mr. Know It All. Красивый вокал от Терри Свимса в 17 часов и 35 минут по Москве. Продвигаемся далее. Лучшая музыка по-прежнему здесь, в плейлисте Европы Плюс. Услышим суперхит от группы BTS совсем скоро, Swim. И дождемся группы Майя Мишель иногда на Европе Плюс.
1: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
2: Так рыбные консервы всегда под рукой.
1: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
2: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».
3: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: BTS на Европе Плюс и Swim, да, поплавать, понырять и прочие летние радости. На все это еще есть время, я надеюсь. Так что продвигаемся далее по-летнему. И очень музыкальные хиты. До финала часа услышим Роджера Санчеса, Lost. И дождемся Holy Moly. Talk to you later. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс.

0: Роджер Санчес в финале часа на Европе Плюс. Lost. Ну, чтобы не потерять хорошее настроение на ближайший вечер, оставайтесь, конечно же, поблизости с Европой Плюс. Еще больше классных хитов у нас впереди. Так что всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, расскажи нам, что у нас нового.
3: Всем добрый вечер, Костя, приветствую. Антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в нефтяном секторе. ФНС напомнила об оплате налогов до 1 июля для индивидуальных предпринимателей, и регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной его ранней поломки. Подробности далее. ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров. Их подозревают в сговоре на биржевых торгах. По данным ведомства, они координировали свои действия при заключении сделок для регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам с целью получения дохода в особо крупном размере. ФАС также поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива для аграриев и направила запросы о ценах компаниям «Нефтьмагистраль» и сети АЗС-трассы. Ранее проблемы с поставками топлива возникали также в Крыму, Севастополе, на Кубани, в Удмуртии, ДНР. Минэнерго и ФАС ситуацию называют стабильной и контролируемой. ФНС напомнила, что страховые взносы с дохода свыше 300 тысяч рублей за прошлый год необходимо уплатить не позднее 1 июля. Это касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. При применении нескольких режимов налогообложения доходы суммируются. Фиксированный размер взносов за этот год составит 57 390 рублей. Его нужно перечислить не позднее 28 декабря. В случае прекращения деятельности по взносу уплачиваются в течение 15 дней с даты снятия учета. Столичные лидеры рынка представят больше 30 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Мероприятие состоится 26 июня и будет проходить на 5 площадках Московской службы занятости. Посетителей ждут мастер-классы, VR-погружение в различные профессии, а еще специальные тесты на выбор специальности. По словам замэра Анастасии Раковой, каждый третий житель города ежегодно проходит курсы повышения квалификации или кардинально меняет профессию. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали сегодня в 14:45 по местному времени. Эпицентр находился в 436 километрах к юго-западу от города Северо-Курильск. Очаг залегал на глубине 34 километров. Такое землетрясение сейсмологи считают ощутимым. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли. И регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной его ранней поломки. Об этом предупреждают специалисты. Современные гаджеты рассчитаны на постоянную работу в течение многих дней, и при повторном включении устройство испытывает повышенную нагрузку, потребляя значительные ресурсы. Кроме того, в случае опасности выключенный телефон не позволит быстро вызвать помощь, на его включение потребуется время. Тем, кто не хочет, чтобы звонки и уведомления отвлекали от отдыха, советуют переводить девайс в бесшумный режим или включать настройку «Не беспокоить». Таким образом, срок службы смартфона будет продлен. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 73 рубля и 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фанин.

0: Russian, Rao Alejandro и Wizkid на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, Rao один из тех, кто записал новый сингл «Чемпионат мира по футболу». «Dando Vueltas». Так он...
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

Ну, этого парня трудно с кем-то еще перепутать. Модный в Руби Плюс. Прямо сейчас намек на нас в столице уже 18.35. Привет всем, кто только что пополнил нашу компашку. Это приятно. Чем больше нас будет, тем веселее поедем до дома. Правда ведь? После работы, после первого трудового дня. Ну и хочется, чтобы музыка была соответствующая. Для того, чтобы настроение было хорошим, прекрасным. Ну и есть для этого, например, Marshmello и Portugal The Man. Мы слышим Phoenix. Прежде появится Offenbach и Miles Away. Кстати говоря, все это музыку ты можешь послушать как в своем автомобиле, так и в умной колонке. А есть еще и новое приложение Европа+.

0: Rooms Radio Hub. Там огромное количество музыки на любой вкус и цвет, поэтому ни в коем случае не упусти шанс, скачай его, поставь на свой смартфон, ну и будь всегда ближе к радиостанции номер один в России.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине D1 в Клину.
1: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели D1.
3: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков, огурчики хрустят. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
4: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
6: Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Для всех, кто со мной, в столице уже 18.50, мы с вами продвигаемся вперед. Кстати говоря, сегодня вечернего шоу «Rush» не будет, если кто ждал, извините. Завтра ребят появятся, ну а в ближайшее время появится лучшая мировая музыка, и ради нее тоже стоит остаться, хотя бы потому, что Timbaland и One Republic с мировым суперхитом, который до сих пор люблю и обожаю, а получается, но также Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: я говорил, пропускать такое ни в коем случае нельзя. Это Timbaland и One Republic. Один из культовых, наверное, теперь уже треков. Apologize. Впереди много хитов. Культовых треков тоже будет достаточно. Поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А 7 вечера в Москве.
1: Европа Плюс.
0: Игорь Акулов прибыл с новостями. Игорь, привет, расскажи, что нового.
2: Всем добрый вечер. Кость, приветствую. В Следственном комитете назвали причину вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа». Депутаты предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. И эксперты назвали самые вредные приложения в Windows. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Крыма ведут напряженную работу по обеспечению населения топливом. Система информирования населения налажена и предпринимаются все меры для минимизации негативных последствий. Напомню, что вчера глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о полной остановке продажи топлива на АЗС. Теперь оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Вопрос о либерализации цен на бензин и дизель топлива Дмитрий Песков переадресовал правительству. Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом сообщили в Следственном комитете. Борт, следовавший по пути Гюмри-Москва, сегодня подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном менее чем через час после взлета. Пилоты приняли решение об экстренной посадке, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и точных причин случившегося. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что непростая ситуация с голосованием на выборах в Госдуму складывается в некоторых странах, в частности, Прибалтике, Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории и ряде других государств. По ее словам, это серьезно снижает возможности обеспечить российским гражданам реализацию их активного избирательного права за границей. Ранее Захарова пояснила, что подготовка к выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря, включая обычный отдых и оздоровление без образовательной программы. Законопроект уже направлен на заключение в правительство. По замыслу авторов, вычет будет распространяться на проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также на доставку ребенка к месту отдыха, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки. Сейчас вычет можно получить только при наличии образовательной составляющей. Авторы считают, что принятие закона снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность детского отдыха. И эксперты назвали самые вредные приложения Windows и призвали заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критики подвергся браузер Microsoft. По мнению специалистов, он перегружен сервисами и рекламой, и вместо него стоит использовать другие браузеры. Также посоветовали отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, и также почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и встроенную рекламу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 77 копеек. Евро на отметке 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда – ваш надежный партнер в здоровье.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя.
3: Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8 925 24 24 177.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Совсем недавно он выпустил новую пластинку, и эта новая пластинка заслуживает того, чтобы ее послушать. Гарри Стайлз, его As It Was на Европе Плюс прямо сейчас. Если ты пропустил этот момент, обязательно исправляй. Ну и, кстати говоря, очень скоро он отправится, уже отправился по городам и весям, в общем, выступать, играть на различных фестивалях, в том числе и совместно с одним из лидеров команды Oasis. Как-то я даже видел их фотографию совместную. Лиам Галлахер, Гарри Стайлз сидят где-то в пабе, что-то обсуждают, видимо, о том, как они будут выступать вместе и что-то петь. Ну, что им еще в пабе обсуждать, правда ведь? В общем, а все это будет скоро, и я думаю, что на это точно стоит посмотреть. Ну, и послушать тоже стоит. Тайм Импала и Джани. Послушаем Дракула. Совсем свежий трек про Дракулу и про клип, который, кстати говоря, они сняли на этот трек. Ну, и он стал одним из самых лучших в этом году. В общем, стоит послушать Дракулу, но прежде появится Эвелин Рокстон. Вертиго. Не пропусти.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа Плюс.ру.

0: все хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс обязательно появится один из самых высокооплачиваемых диджеев в современности, Кальвин Харрис и его Satisfy. Прежде The Weeknd и I Feel It Coming. Ну и трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, Zayn, Die For Me. Вся эта и не только эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Оставайся с нами.
1: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Топик и Окс. One by One в столице 2019. Привет всем, кто отработал. Ну и сегодня уже свободен, это приятно. Лето с Европы Плюс продолжается, и в ближайшее время музыка будет соответствующей. Медуза и Don't Wanna Go Home. Прежде появится Far East Movement и Джастин Бибер. Live My Life. Оставайся с нами.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: музыкальном мире она появляется не часто, но всегда, когда появляется, она заметна. Ларина и ее Morning Sides на Европе Плюс прямо сейчас. Еще один супер хит от этой девушки. И, надеюсь, не последний. Будем ждать от нее новинок, но в ближайшее время предлагаю дождаться Кумса и классный трек Galaxy. Но прежде Sun Me с крутым треком и таким же крутым клипом. Если ты не видел, посмотри обязательно. Cynical.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс классная музыка, например, трек, который добрался до первой строчки нашего еврохита Биби Рекса и Fightless New Religion. Раньше Терри Свимс и совершенно другая музыка Mr. Know-It-All. Ну а распечатаем новый час вместе с Brax XTN. Pay to exist. Кстати говоря, это еще один, номер один в нашем Еврохит ТОП 40, поэтому не пропускай.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: Виктория, которая побывала на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике Бибер Экс и Fightless New Religion. Ну, это трек, мне кажется, теперь тоже на все времена. Люблю, обожаю, слушаю и уверен, не один такой. Кстати говоря, вместе послушаем с тобой, что у нас будет на этой неделе в нашем Еврохите. Это случится в пятницу с 14 до 16 по Москве, поэтому ни в коем случае этот момент не продевай. Ну а до этого заглядывай на наш сайт europaplus.ru, голосуй, поддерживай, ну и, конечно же, выбирай своих любимых исполнителей. Кстати говоря, впереди может быть один из таких. Russian, Rauw Alejandro и Wizkid, Pongo.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итак, в ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс, обязательно появится Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Классная история. Также будет стильный трек от Duc Dumont, Ocean Drive. Ну и еще кое-что классное. Али Фарбин, Рене Миллер, Body Tap. И все это здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. Yeah. 10 вечера в Москве.

проводить вечер под такую музыку. Marshmello, Portugal's Man, Phoenix на Европе Плюс прямо сейчас. 22:19 на столичных. Ну и всем тем, кто собирается на боковую, я напомню о том, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс обязательно появится бригада у Велвики. Игры классные, крутые подарки, сейф с деньгами тоже возможен. Ну и, конечно же, отличная компания, которая поможет проснуться и начать новый день с правильной ноги. Кстати, впереди правильная музыка. Эвелин Рокстон и Vertigo.

6.45 здесь, на Европе Плюс. Отличная музыка, например, Тэм Импала и Джани Дракула. Психоделический вайб.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 11.

Чо, мод на Европе Плюс, Шаде, столица 23.18. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Это Фомин, до полуночи доведу и, естественно, доведу с лучшей мировой поп-музыкой. Ну и не забывай о том, что завтра с утра пораньше тебя будет ждать бригада У, Вэл Вики, классные игры, подарки, деньги, все, что тебе нужно с утра, все будет здесь на Европе Плюс. Поэтому ни в коем случае не пропусти для того, чтобы настроение твое было на высоте. Ну а в ближайшее время на высоте отличный трек от Кальвина Харриса и Джази. Сэппи.

одного из самых высокооплачиваемых диджеев современности, Кальвин Харрис и Джази. Для всех, кто проводит вечер со мной, это Фомин. Мы с вами двигаем вперед. Кстати говоря, впереди есть что послушать. Например, Tokyo Hotel, которые давно не появлялись. И вот появились наконец-таки с новым треком под названием California Nights. Ну, трек для нас уже не новый. Мы его уже распробовали, послушали. Но вот в дискографии этих ребят это еще свежачок. Ну и Kungs Galaxy тоже на подходе.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка. Послушаем BTS и Swim. Раньше Медузы и Don't Wanna Go Home. Ну и отличная история от Феликса Ян. Cool. И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Мы запрыгиваем во вторник, в столице полночь.

0: но уже приблизилась к сотне миллионов. Hit Swim на Европе Плюс, и мы тоже не стоим в сторонке, отправились в новое плавание под названием «Рабочая неделя». Да, примерно такие же слова говорили нам на школьных выпускных, только про жизнь, но мы держим уверенный курс на пятницу. Кто еще не планирует спать, то смело остаемся с Европой Плюс и встречаем здесь короля соул-музыки Тедди Свимса с работой «Mr. Know It All». Также появится «French Montana», «Макс Би» для всех любителей хип-хопа, трек «Ever Since You Left Me», «Two Colors», Крис де Саранди и перкуссионисты Сафридо с хитом «Head Above Water» буквально через пару минут. Да, вот такой старт, точнее, такой состав для старта нашей встречи. Все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи. Ну и тут Алексей Мануйлов желает тоже кое-что сказать про...
1: Дебют недели Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Да, наверное, круто знать абсолютно все, но еще круче это делать бесподобный соул, что и выбрал в свое время Тедди Свимс, мистер Know It All на радиостанции номер один в России. В Москве 0.34, продолжаем коротать эту ночь приятной компании и Европы Плюс, и дополнят ее в ближайшее время следующие артисты, которых с радостью представляют, это Боб Синклер и Кайза, танцевальная работа I Can't Wait, также появится Kid Leroy, Джастин Бибер, тут шикарная коллаба под названием Stay, Алекс Уоррен, легкая, приятная работа Fever Dream буквально через 2 минуты на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное без остановки. За это время мы услышим Алана Уокера и его визитную карточку «Seen Me Asleep». Также появятся ветераны американского металла Disturbed и The Sound of Silence. Я послушаем авторитетных парней с немецкой электронной сцены Алиф Арвин, Рене Миллер, Боди Ток. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Европа плюс.

0: Russian Raw, Alejandro и Whiskey с треком Ponga здесь на Европе Плюс, которые уверенно рвутся к вершине нашего Еврохит ТОП-40, уже находятся 4 недели в чарте и смогли достичь 19-й строчки. Ну а чтобы они оказались гораздо выше, для этого делаем что? Правильно, заходим на сайт europaplus.ru, жмем лайк напротив хита, в пятницу слушаем итоги этой недели вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. А прямо сейчас не пропусти хиты на Европе Плюс. На подходе Биби Рекс и Фейтлес, танцевальная тема New Religion, Чимин с кей-поп хитом Who и послушаем стильного саунда от Эвелона и Рокстона. А если любишь с Европой Плюс ходить на крутейшие концерты, то не пропусти вот эту важную информацию.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

трек, под который сидеть просто невозможно. New Religion — это Bibi Rexha и команда Faithless, которые взяли свою легендарную инсомнию и вдохнули в нее жизнь, которая снова обрела безоговорочный успех. Далее с нами пара фениксов. Один феникс в исполнении Beowulf, а второго послушаем в исполнении Marshmello и Portugal We Men. Но сперва с нами электронный проект из Финляндии Эбен с треком Hollow. Не пропусти!

Киты и ничего лишнего. И список следующий. Майя Мишель «На малиновой луне». Еще золотой голос One Direction, Зейн Малик и «Die for me». И без парня, без которого ну просто нельзя обойтись. Bruno Mars, «I just might». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: очень-очень круто. А утро? Утро круто проводить с бригадой У и Европой Плюс. Сегодня Белл и Вики придут, будут ровно к 7 утра, принесут, как обычно, много игр, подарков и бодрости на весь грядущий день. А вечер этого вторника я рекомендую настоятельно проводить вот в этой компании.
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом
2: есть Rush.
1: Включи свой.
2: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
3: Да, да, да.
2: Мне кажется, Артур...
3: Неожиданный ответ, как-то.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.

мира Дженни из Blackpink только что в наших приемниках. Хит, который, кстати, достиг второй строчки в Billboard Global 200 и 10-я позиция в Billboard Hot 100. Я молчу про TikTok, который они продавили. Очень уверенно, на платформе было создано более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, 2.34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И далее и к нам присоединятся Робин Шульц, немецкая музыкальная машина с треком On Repeat, еще Юлия Зиверт с улетным хитом Goodbye, а дополнят эту отменную компанию Kungs и The Feels London с танцевальной вещицей Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Окей, замолкаю на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки. Музыки насыплю с удовольствием, обещаю. Услышим Тедди Симса и Мистер Know It All. Также послушаем K-pop idolов BTS, Swim. Будут и танцы. Али Парвин, Рене Миллер, Body Talk. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе+.